0: Твердил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Талатбек Масадыков, напомнив, что в июне он посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ. По его оценке, сейчас ситуация спокойная, Минск ее контролирует. Год назад вступил в силу закон, которым предусмотрена возможность отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Если же спам-звонки и рассылки продолжают поступать, можно подать жалобу на госуслугах, а за это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность, штраф до 1 миллиона рублей. Все эти меры направлены на защиту людей от действий мошенников, а также на борьбу с навязчивой рекламой, заключил политик. Накануне в Москве в Лужниках состоялся прощальный концерт рок-группы «Звери», пишут РИА Новости, уточняя, что коллектив объявил об уходе в творческий отпуск на несколько лет, поэтому новых песен в ближайшее время от них можно не ждать, признался Роман Белык, поблагодарив фанатов за поддержку и отметив, что группа не прощается со зрителями, а лишь говорит словами своей одноименной песни «До скорой встречи». На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

больше любишь, меньше спишь, причем не всегда это хорошо и днем обязательно аукается. А в любом случае о личном, но уже публичном лавстраке Lina Funks в треке In My Heart в начале 12 часа отметились на Карибуард, так что надеюсь, со сном борьба пройдена. Гусаков на связи, а ближайшие минуты разделим с Ферри Корстеном и Мосли Клауди.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 15 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, а днем около 17 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Те, кто рассказывает вам обо мне, рассказывает мне о вас.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Даша, заплачь.

уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» — это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 18 августа, отмечают День общего языка. Считается, что придумали его не столько с целью изобрести универсальный язык, сколько найти взаимопонимание между странами и народами. Но так было не всегда. Своими корнями праздник уходит в последнюю четверть 19 века, когда польский врач-окулист Людвиг Лазарь Замингоф решил создать единый международный язык. Именно так появился эсперанто. Сейчас на нем говорят до 2 миллионов человек, причем примерно для 2000 человек эсперанто является родным. Ну а всего сегодня существует более 7000 разных языков. А вот в России сегодня отмечается День географа. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, которое также было основано в этот день в 1845 году. Между прочим, это самая старая ныне действующая общественная организация России. Раньше всех такая возникла в Париже в 1821 году, а спустя 7 лет в Берлине и Лондоне. Задумку одобрил император Николай I и для этого наделил полномочиями министра внутренних дел России графа Перовского. Также в этот день, в 1945 году, в Магадан прибыл 2000-й отряд девушек-комсомолок. Они откликнулись на призыв осваивать Колыму. В их числе были участницы Великой Отечественной войны, а также выпускницы педагогических и технических вузов. Призыв был добровольный. Часть из прибывших комсомолок остались в Магадане, другую часть распределили по районам Колымы. Магаданские старожилы называли этот призыв «ярмаркой невест». А еще сегодня отмечается День «Никогда не сдавайся». Древняя китайская мудрость гласит: либо не начинай, либо начав, не сдавайся. Какие же качества нужно выработать в себе, чтобы не возникало соблазна опустить руки, рассказали психологи. Они рекомендуют смотреть на жизнь с оптимизмом, не бояться приобретать даже негативный опыт и вспоминать на пути к успеху счастливые моменты жизни. Кстати, Лев Николаевич Толстой писал: чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – это душевная подлость. На этом и закончим. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: чем пугает рекордный якобы пакет Евросоюза против России, как вычислить услугу «Призрак» в платежке и во сколько обойдутся сборы ребенка в школу. Подробности далее. Евросоюз готовится к принятию нового 22-го пакета санкций против России, который станет самым масштабным за последние 4 года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, подчеркнув необходимость усилить давление на нашу страну и отметив при этом, что в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть. При этом газета Financial Times сообщала о заметном снижении поддержки новых санкций внутри ЕС. Все больше стран-членов требует исключения исключение из предлагаемых ограничений или блокирует отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик. Управляющие компании иногда находят способы заработать на невнимательности жильцов, рассказал агентству Prime эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, уточнив, что самый частый прием – услуги «призраки». По документам дератизации

0: и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, добавив, что проще всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. Также в тройку регионов с самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.

0: удачу, а улыбку на сдачу.
1: Ну где еще, как не в нашей угадайке, встречаем Полды на Карибу Арт. Для вторника игра традиционная, а значит, как обычно, на кону стоит приз, и чтобы его забрать, дослушай до конца. Кстати, подарки тоже по традиции предоставляет компания Винат, и здесь предлагают материалы для внешней и внутренней отделки помещений, инструменты и расходники для ремонта, а еще металлопрокат. Все на выгодных условиях, плюс ко всему покупки можно делать экономно благодаря скидкам и бонусам для постоянных клиентов. Тебя ждут на Пролетарской 237, телефон для справок 650688. Ну а тебя я жду в середине часа. Звони сразу после выпуска цитатника по телефону 623-0. А вот там и проверим твою удачу.

выбрал тикет с тобой до пека. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 18 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 15 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Long sleeve – это когда долго сливаешься от предложения встретиться.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
3: Кстати, долго сливаться не рекомендую, ловить удачу начинаем прямо сейчас, тем более, что забрать подарок можно, только позвонив по телефону 623-0. Призы разыгрываем благодаря нашему партнеру, это компания «Винат», где найдется все для ремонта и строительства, качественные материалы помогут сэкономить время и нервы, а кошелек сохранят скидки и бонусы. Также здесь широкий ассортимент технических жидкостей и кислот, сухих смесей, в том числе огнеупорных и многое другое. Тебя ждут на Пролетарской 237 в будни с 10 до 18 часов, а телефон для справок 650688. Наш телефон 62300. А время тянуть долго не могу, зато вот есть новость, которой, думаю, стоит поделиться. Тут стало известно, что Kanye West все-таки посетит Россию. Концерт намечен на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Самые дешевые места стоят от 9000 рублей, но есть, конечно, випки за сотку, но вообще гарантий никто не дает, и, возможно, знаешь, за какие-то прошлые не очень хорошие дела Канье Уэста не одобрят. А в любом случае с ним продолжим эфир, время 12.31, оставайся на Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
7: Даша, заплачь.

уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: от чего у Японии случилась истерическая амнезия, сколько можно потратить на подарок педагогу к 1 сентября и в каком регионе нашей страны самые высокие зарплаты. Подробности далее. Японское правительство с неприемлемой враждебностью отреагировало на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, что говорит о лицемерии и истерической амнезии. Об этом заявили в издании Strategic Culture. Путин впервые посетил Курилы, которые Токио считает своей территорией. Премьер страны восходящего солнца Санае Такаити назвала эту поездку неприемлемой и подчеркнула, что она якобы ранит чувства японского народа. А МИД азиатской страны вызвал посла нашей страны. Авторы Strategic Culture напомнили, что японцы действительно как когда-то владели частью архипелага, однако добились они этого истреблением соседских народов, в том числе и русских. К тому же Такаити не имеет права на подобные комментарии, пока Токио под ее руководством помогает киевскому режиму, а также фактически имеет статус американского вассала. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева. По его словам, это требование Гражданского кодекса РФ, которое защищает и дарителя, и педагога. Если подарок дороже, то он уже рискованный, и за него могут спросить.

0: объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добычи нефти и газа, а также относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными регионами. Второе место заняла Магаданская область, на третьей позиции находится Чукотский автономный округ. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
3: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Лучшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 18 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 15 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 18 августа.
3: Авен.
2: Большую часть дня овны будут чувствовать себя неуютно, отношения с окружающими становятся все более сложными, да и в собственных желаниях не так-то просто разобраться. Приходится смириться с тем, что сегодня не только вы будете принимать важные решения. Поверьте, нет ничего сложного в том, чтобы переложить часть ответственности за происходящее на плечи окружающих.
3: Телец.
2: Сосредоточьтесь на работе. Вероятность ошибок велика, а последствия они могут иметь отнюдь не самые приятные. Избежать конфликтов и серьезных проблем в романтических отношениях помогут сдержанность и здравый смысл. Логика ваших поступков не всегда очевидна окружающим. Не жалейте времени на объяснения. Недомолвки не приведут ни к чему хорошему.
3: Близнецы.
2: Прекрасный день для общения и налаживания отношений. Неожиданно серьезными могут оказаться проблемы в семье. Близкие ждут от вас многого, не принимая во внимание тот факт, что ваши возможности ограничены. Некоторым представителям знака придется отказаться от своих планов.
3: Рак.
2: День высокого жизненного потенциала, легкости в общении и всяческих удач. От вас же требуется одно – настроиться на серьезный лад и поработать на совесть, если в этом возникнет необходимость. В личной жизни ситуация складывается спокойная и комфортная, и это не может не радовать.
3: Лев.
2: Возможны серьезные профессиональные трудности, откладывается решение важных вопросов. Дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Постарайтесь больше времени провести с членами семьи. Общение будет приятным и полезным для всех. Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.
3: Дева.
2: День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Финансовые вопросы могут стать причиной серьезных разногласий в семье. Однако выход из ситуации, который удовлетворит все заинтересованные стороны, будет найден благодаря вашему умению оценить ситуацию здраво и хладнокровно, не давая воли эмоциям и сиюминутным желаниям.
3: Весы.
2: Влияние позитивных тенденций очень сильно. День пройдет чрезвычайно удачно для всех, кто знает, чего хочет и готов потрудиться ради достижения цели. Растет интерес к учебе и творческим занятиям. Представится хороший шанс для реализации собственного потенциала, раскрытия талантов и способностей.
3: Скорпион.
2: Очень осторожно стоит вести себя с членами семьи. Сегодня вы можете ранить их словом или причинить боль, не желая этого. С профессиональной точки зрения день тоже весьма неплох. Возможности, открывающиеся перед вами, не головокружительно широки, но благодаря врожденным талантам и своевременно посетившему вдохновению, вы сможете использовать их в полной мере.
3: Стрелец.
2: Неоднозначный день, ситуация вроде бы складывается вполне благоприятная, но вот использовать все имеющиеся возможности никак не удается. Семейные дела наладятся во многом благодаря вашему внутреннему спокойствию и умению к любой ситуации относиться философски.
3: Козерог.
2: Хороший день, вероятен прогресс во многих важных делах, появится возможность решить давние проблемы, триумфально завершить работу над сложными проектами. Семья станет для вас источником моральной поддержки и безграничного душевного тепла. Советы старших родственников помогут вам избежать ошибок.
3: Водолей.
2: Не самый удачный и легкий день. Добиться успехов в работе можно, но усилий для этого придется приложить немало. Сохранение гармонии в личной жизни – одна из самых сложных задач, стоящих сегодня перед вами. Складывается ситуация, подчеркивающая не самые лучшие качества вашего любимого человека.
3: Рыбы.
2: Можно многое успеть, но есть опасность перепутать важные и второстепенные задачи и встать на ложную дорогу, ведущую к неудачам. Именно поэтому для вас сегодня особенно важны поддержка и советы опытных людей. Романтические отношения – еще одно больное место этого дня.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Терминология. На Карибу. На Карибу.
1: Графомания. Термин, который подразумевает под собой патологическое стремление, болезненное влечение или страсть к бесплодному написанию текстов.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология. На Карибу.

0: Ура, стоп.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатовой 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
12: Даша, запомни.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кто придет на помощь Республике Беларусь, как отказаться от массовых СМС-рассылок и звонков, и почему группа «Звери» не будет выпускать новых песен. Подробности далее. Готовность союзников в случае необходимости помочь Республике Беларусь всеми необходимыми мерами, предусмотренными уставом ОДКБ, подтвердил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Талатбек Масадыков, напомнив, что в июне он посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ. По его оценке, сейчас ситуация спокойная, Минск ее контролирует. Год назад вступил в силу закон, которым предусмотрена возможность отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Если же спам-звонки и рассылки продолжают поступать, можно подать жалобу на госуслугах, а за это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность, штраф до 1 миллиона рублей. Все эти меры направлены на защиту людей от действий мошенников, а также на борьбу с навязчивой рекламой, заключил политик. Накануне в Москве в Лужниках состоялся прощальный концерт рок-группы «Звери», пишет РИА Новости, уточняя, что коллектив объявил об уходе в творческий отпуск на несколько лет, поэтому новых песен в ближайшее время от них можно не ждать, признался Роман Белых, поблагодарив фанатов за поддержку и отметив, что группа не прощается со зрителями, а лишь говорит словами своей одноименной песни «До скорой встречи». На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин.

Даже группа «Звери» уже ушла в творческий отпуск, а мы все еще здесь и все дружно работаем. Что ж, долгожданная встреча произошла. 14.07 в Магадане, и с этой минуты тебя приветствую я. Зовут меня Наташа Белая. Впереди много любимой музыки, которая не до отдыха, как и нам с вами. Так что делай погромче и погнали дальше вместе.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 18 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 15 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, а днем около 17 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Летучие мыши – это существа, которые вверх ногами выглядят как рэп-группа из 90-х.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Даша, запла...

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago.
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 18 августа, отмечают День общего языка. Считается, что придумали его не столько с целью изобрести универсальный язык, сколько найти взаимопонимание между странами и народами. Но так было не всегда. Своими корнями праздник уходит в последнюю четверть 19 века, когда польский врач-окулист Людвиг Лазарь Замингоф решил создать единый международный язык. Именно так появился эсперанто. Сейчас на нем говорят до 2 миллионов человек, причем примерно для 2000 человек эсперанто является родным. Ну а всего сегодня существует более 7000 разных языков. А вот в России сегодня отмечается День географа. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, которое также было основано в этот день в 1845 году. Между прочим, это самая старая ныне действующая общественная организация России. Раньше всех такая возникла в Париже в 1821 году, а спустя 7 лет в Берлине и Лондоне. Задумку одобрил император Николай I и для этого наделил полномочиями министра внутренних дел России графа Перовского. Также в этот день, в 1945 году, в Магадан прибыл 2000-й отряд девушек-комсомолок. Они откликнулись на призыв осваивать Колыму. В их числе были участницы Великой Отечественной войны, а также выпускницы педагогических и технических вузов. Призыв был добровольный. Часть из прибывших комсомолок остались в Магадане, другую часть распределили по районам Колымы. Магаданские старожилы называли этот призыв «ярмаркой невест». А еще сегодня отмечается День «Никогда не сдавайся». Древняя китайская мудрость гласит: либо не начинай, либо начав, не сдавайся. Какие же качества нужно выработать в себе, чтобы не возникало соблазна опустить руки, рассказали психологи. Они рекомендуют смотреть на жизнь с оптимизмом, не бояться приобретать даже негативный опыт и вспоминать на пути к успеху счастливые моменты жизни. Кстати, Лев Николаевич Толстой писал: чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – это душевная подлость. На этом и закончим. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самое хорошее радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

Очень много кофеина, конечно, наверное, не самое полезное, однако кофе делает нас стройнее и даже помогает наращивать мышечную массу. Это стало известно в исследовании. В нем приняли участие 2200 человек, и те, кто выпивал от 1 до 5 чашек этого напитка в день, имели меньше процент жира в организме и большую мышечную массу, говорят ученые. Кроме того, у них был ниже уровень 3 аминокислот, связанных с инсулинорезистентностью. В общем, кофеманы что-то знали, плюсом, видимо, еще и от энергии побольше двигались, и вот такой прекрасный результат налицо. Так что можно смело прямо сейчас сделать перерывчик и добирать норму под любимую музыку здесь на радио Карибу Арт. 15:07 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
6: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
12: Специальный проект «Карибу»

0: радио «Магадан». Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 августа в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 15 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Госслужба – это единственное место, где не бывает служебных романов. Потому что там работают одни родственники.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Даша, заплачь.

уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17, выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Даша, заплакала.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
10: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: И не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: чем пугает рекордный якобы пакет Евросоюза против России, как вычислить услугу «Призрак» в платежке и во сколько обойдутся сборы ребенка в школу. Подробности далее. Евросоюз готовится к принятию нового 22-го пакета санкций против России, который станет самым масштабным за последние 4 года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, подчеркнув необходимость усилить давление на нашу страну и отметив при этом, что в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть. При этом газета Financial Times сообщала о заметном снижении поддержки новых санкций внутри ЕС. Все больше стран-членов требует исключения из предлагаемых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик. Управляющие компании иногда находят способы заработать на невнимательности жильцов, рассказал агентству Prime эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, уточнив, что самый частый прием услуги – призраки. По документам дератизация и уборка проводится, а по факту – нет. Также УК могут завышать расходы на воду и электричество для общих нужд, и получается, что вы платите за кубы воды, которых хватило бы, чтобы залить подъезд до потолка, хотя уборщица приходит раз в месяц и с одним ведром, пояснил Бондарь. Чтобы проверить управляющую компанию, запросите отчет о работе, акты и протоколы собраний. Если в документах одно, по факту другое, можно жаловаться в жилищную инспекцию, заключил эксперт. Сборы мальчиков в школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, добавив, что проще всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. Также в тройку регионов с самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Рекорд. Не переключайся.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 19 августа.
5: Авен.
4: Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. На светских мероприятиях вы будете в центре внимания. Наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты.
5: Телец.
4: Очень хороший день для поездок. В пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах.
5: Близнецы.
4: День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Неплохие перспективы развития романтических отношений.
5: Рак.
4: День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем.
5: Лев.
4: Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно.
5: Дева.
4: Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом.
5: Весы.
4: Будьте внимательны к своему здоровью, велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострение хронических болезней. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами.
5: Скорпион.
4: Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей. Их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом.
5: Стрелец.
4: Поберегите свое здоровье. Чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения. Их богатый опыт будет вам очень полезен. Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделия.
5: Козерог.
4: Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. Не исключены претензии со стороны любимого человека. Необоснованная критика, обида, логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло.
5: Водолей.
4: Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем.
5: Рыбы.
4: Благоприятный день, влияние позитивных тенденций гармонично и универсально. Во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола. Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Стендапчатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Обделаться – это сделать очень много дел.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Даша, запла.

уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий, здравствуйте. В этом выпуске: от чего у Японии случилась истерическая амнезия, сколько можно потратить на подарок педагогу к 1 сентября и в каком регионе нашей страны самые высокие зарплаты. Подробности далее. Японское правительство с неприемлемой враждебностью отреагировало на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, что говорит о лицемерии и истерической амнезии. Об этом заявили в издании Strategic Culture. Путин впервые посетил Курилы, которые Токио считает своей территорией. Премьер страны восходящего солнца Санае Такаити назвала эту поездку неприемлемой и подчеркнула, что она якобы ранит чувства японского народа. А МИД азиатской страны вызвал посла нашей страны. Авторы Strategic Culture напомнили, что японцы действительно когда-то владели частью архипелага, однако добились они этого истреблением соседских народов, в том числе и русских. К тому же Такаити не имеет права на подобные комментарии, пока Токио под ее руководством помогает киевскому режиму, а также фактически имеет статус американского вассала. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева. По его словам, это требование Гражданского кодекса РФ, которое защищает и дарителя, и педагога. Если подарок дороже, то он уже рискованный, и за него могут спросить, заявил парламентарий. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует на каждый из них в отдельности. Свищев отметил, что эксперты рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с предприятием, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки. Ранее, как пишет НСН, правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам. Более половины работников в 5 северных регионах России получают зарплаты выше средней по стране, пишет РИА Новости. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. По мнению экспертов, столь сильный результат объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добычи нефти и газа, а также относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными регионами. Второе место заняла Магаданская область, на третьей позиции находится Чукотский автономный округ. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

осень. Это Баста и Андроника Рибуарт. Если от песни и мысли о предстоящей осени вам вдруг взгрустнулось, не переживайте, нас таких оказывается много. Предосенняя хандра начала накрывать россиян, хотя, казалось бы, рано еще, ребят, впереди ведь еще бархатный сезон, ну, по крайней мере, в ЦРС. Вот у нас, наверное, на севере, да, конечно, хандра начнется, видимо, чуть-чуть пораньше. Обычно накопленная за лето бодрость начинает сходить на нет в середине сентября, ну, а пик проявления сезонной депрессии приходится на ноябрь-декабрь, когда нехватка света ощущается особенно остро, говорят специалисты. Осенняя хандра ежегодно затрагивает до половины жителей России. Это состояние вызвано сокращением светового дня, ухудшением погоды и, конечно же, окончанием сезона отпусков. Специалисты рекомендуют бороться с сезонным упадком сил с помощью простых изменений в режиме дня. Это питание, физическая активность, конечно же. Эксперты советуют больше гулять в светлое время суток, добавить в рацион белки и сложные углеводы, а также планировать приятные какие-нибудь занятия для поддержания своего великолепного настроения. Ну а пока не унывать, впереди, будем надеяться, еще будет много теплых и светлых дней, погрустить мы всегда успеем, хотя и в этом смысла тоже, честно говоря, нет, ведь ни погода, ни природа, тем более сезона мы изменить не в силах, нет тогда никакого смысла об этом грустить. Так что на максимально хорошем настроении идем дальше. 18.09 в Магадане. За пультом Наташа Белая. Ну а тебе максимально летнего настроения как можно дальше.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Новий реклама.
1: Реклама на радіо Карібу Арт.
0: Радіо Карібу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Десантник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа 5-2 – это график работы, который имеет свои плюсы и минусы. Плюсы 2, минусы 5.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Даша, заплаткой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: «Адамант».
5: Достойный сервис.
3: «Адамант», да.
6: Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – «Адамант».
8: Победа знатоков. Это «Адамант».
9: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
10: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Смех без причины – признак неоконченного среднего образования. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Даша, заплакала.

0: кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: друзья, ну вот такой вот весьма простой, но позитивный посыл о силе чувства, такого как любовь, способного преодолеть любые трудности в открытии очередного часа от известного итальянского диджея-продюсера Бенни Бенайс, между прочим, август 2003-го на лейбл Ultra Records, и вот именно тогда он закрепил за автором мировой успех после гремевшего из каждого нерва утюга хита Satisfaction. Но многие из нас помнят, да, кто помоложе, наверное, может еще и не знать такую композицию, хотя, да нет, однозначно. Вам всем здравствуйте, 20 часов и 4 минуты в городе Магадане, за окном плюс 15, вторник, 18 августа, что может быть лучше? Наверное, лучше это была бы пятница, но что ж поделаешь, главное, завтра по прогнозу у нас хорошая погода, кстати, до 15 градусов тепла и без осадков, прогнозируют колымские синоптики. По дню сегодняшнему, что любопытного и интересного, у нас сегодня день географа в России, а в Таиланде сегодня национальный день науки, в Таджикистане день медицинских работников, в Казахстане день пограничных войск, а в общем, можно выбирать на любой вкус и цвет, какая разница, что и в другой стране, в общем-то, для хорошего человека это не проблема. Немного из любопытного, тут вот достаточно активно в сетях и в соцсетях форсится по части Kanye West, который даст свой концерт в Петербурге и, как говорят, уже в Москве, но вот такая штуковина. Юрий Лоза заявил, что вообще Kanye West никто не знает и сомневается в масштабах его популярности в России. При этом певец отметил, что на самом деле хорошо, что кто-то пытается прорубить окошко для других звезд. Если это приедет какая-то одна звезда, то за ней, соответственно, потянутся и другие, а там уже потихонечку и санкции, как он считает, отменят. Но там картинка в сети очень такая примечательная, где, в общем-то, ребят достаточно знаменитые. Для многих, я думаю, держит пластинку Юрий Лоза «Тоска». И вот как-то, да, пошутили. Диджей Бойко далее по курсу. Sound Shocking, Колок, Third Life, Максим Фадеев и Молли. Это ближайшие 10 минут. Вам традиционно не болеть, не скучать. Наслаждаемся солнышком, впитываем эти самые лучи. Планируем, собственно, вечер. Ну и в целом отдыхаем, конечно же, если есть на это время. Но и не скучаем. С вами до полуночи я, зовут Мирослав Степанов. И поехали дальше.
1: Под водой глубоко я сижу, не вижу света подо мной. Ничего, кроме бездны темной, нету. Проведу я рукой, листья с бликами играют. Я совсем не земной.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзі, 3 минути 10-го вечора. Денис Фёрст и Мурана Аура. Вот так вот, собственно, особая аура, да. Та самая атмосфера про любовь и все прочее, легко-гипнотическая. Но, собственно, и создана прям как будто для таких вот вечерних радиоэфиров, чем очень и подошла в открытие очередного часа. Продолжаем вторник, 18 августа. Это Радио Карибард. С вами я, зовут Мирослав Степанов. Немного из любопытного. На дне Ла-Манша нашли бутылки Гиннесса, пролежавшие там 162 года. В общем-то, подняли с британского парусника Миндора, затонувшего аж в 1864-м. Ну и тут к чему? Да не к тому, что это как-то вот вкусно. Навряд ли это вкусно. Но не то, чтобы вкусно, но по сути вкусно. Ученые попробуют извлечь из пива старые дрожжи, чтобы, в общем-то, воссоздать тот самый викторианский Гиннесс. Дайвер, кстати, обнаружил находку, готов попробовать, если напиток будет безопасен. Такая вот штуковина, но что из любопытного? В погоде без особых изменений. Вечер был хорош, но закат именно вечер еще не закончился. По праздникам у нас сегодня День географа в России. Далее Банши, Топик, Инфинити и, собственно, ЛКС Синкен. Вот с таким интересным названием. И блок коммерческой информации. Вам традиционно не болеть, не скучать. Впереди среда, середина рабочей недели практически пройдена. А там недалеко и пятница. Надеемся на шикарные выходные, кое было, в общем-то, воскресенье прошедшее. И, собственно, вообще на хорошую погоду. Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» — это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
5: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
13: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
15: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Друзья, 41 минута 10-го, а ведь впереди те самые вот некие серые будни, холод и прочие вещи, наверное, когда вот это самое летнее настроение, хочется не бросить все дела и поехать навстречу солнцу и морю. И вот как-то прям в тему, да, мод прозвучал у нас с композицией прям на юга. Но мы продолжаем, в общем-то, можно подождать, наверное, знака, в общем, можно мчать и уже это сделать прямо завтра. У всех по-разному, но я думаю, все обязательно получится. Juicy WRLD, далее по курсу. Совместная песня американского рэпера и певицы Halsey, выпущенная аж в 2020 году, в общем, получила весьма глубоко эмоциональный отклик у фанатов, так как, в общем, там есть и трагическая нотка. Мишель, далее по курсу моя, Люси де Панари и блок коммерческой информации, после чего готовимся встречать новый час. А вам традиционно не скучать, проводим время вместе, проводим время хорошо, где бы ни находились, и улыбаемся побольше. Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в Электросвет.
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
5: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
5: «Карибу Арт» 104.2 FM.
6: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на «Карибу». Категория 12+.
7: 19 августа.
5: Авен.
7: Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. На светских мероприятиях вы будете в центре внимания. Наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты.
5: Телец.
7: Очень хороший день для поездок. В пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах.
5: Близнецы.
7: День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Неплохие перспективы развития романтических отношений.
5: Рак.
7: День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем.
5: Лев.
7: Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно.
5: Дева.
7: Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом.
5: Весы.
7: Будьте внимательны к своему здоровью, велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострение хронических болезней. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами.
5: Скорпион.
7: Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей. Их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом.
5: Стрелец.
7: Поберегите свое здоровье. Чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения. Их богатый опыт будет вам очень полезен. Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделия.
5: Козерог.
7: Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. Не исключены претензии со стороны любимого человека. Необоснованная критика, обида, логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле, и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло.
5: Водолей.
7: Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем.
5: Рыбы.
7: Благоприятный день, влияние позитивных тенденций гармонично и универсально. Во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола. Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на «Карибу».
0: Магия звезд. Магия звезд.

Друзья, ну вот бывают именно те самые моменты, когда, в общем-то, и земля уходит из-под ног, и полная неизвестность где-то нас впереди ждет. Но вот про то и пропел на Triple Max, композиция называется Nothing Scares Me. В общем-то, про тот самый азарт, когда время отпустить тормоза и, в общем-то, на полную куда-то рвануть. Но вот это такая тема бесстрашия, свободы и жизни моментом. Тут оно очень сильно то как-то вот на самом деле развито. Но мы с вами встретили новый час. Кто-то скажет, какой момент спать пора, у кого-то ужин. Собственно, я с вами соглашусь. Можно отложить, на самом деле, и на завтра. А вторник и вечер на дворе. С вами по-прежнему я, зовут меня Ярослав Степанов. Это Радио Карибуард. Продолжаем двигаться вперед к среде, к середине рабочей недели. Далее у нас Люксор. Про то самое главное чувство. Без этого никуда. Из интересного, любопытного, о чем хотелось бы рассказать. Тут вот исследования показывают, что прикосновение, да, люди взрослые, но ничего страшного, к любимой мягкой игрушке или другому привычному предмету, помогают организму быстрее успокоиться, восстановиться после стресса. Такая вот штуковина, плюшевый антистресс, в общем-то, а поэтому нужно держать, если нет никакого другого. Но тут не имеется в виду что-то булькающее и наливающее, нет, это вообще стресс не снимает, поэтому в ту сторону даже не глядите. А по дню сегодняшнего напомним, что у нас сегодня любопытного. У нас сегодня день географа в России, по погоде на завтра все обещает хорошо, а поэтому верим,

0: музыки на радио Карибу Арт.
1: Every time I forget my way.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

мечтаешь о большой любви. Мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Как сложен все же этот мир. Почти все то, что любишь ты, по факту не твое. Никто гарантий не давал, что твой любимый паренек останется с тобой. Останется с тобой.

Поэтому, подруга, не парься. Не он первый, не он последний. Это лишь определенный урок твоей жизни.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: «Адамант» молодцы.
4: Достойный сервис.
2: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
5: Наш ответ – «Адамант».
1: Победа знатоков. Это «Адамант».
6: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
7: Как быстро проносится.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 19 августа.
7: Авен.
8: Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. На светских мероприятиях вы будете в центре внимания. Наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты.
7: Телец.
8: Очень хороший день для поездок. В пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах.
7: Близнецы.
8: День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Неплохие перспективы развития романтических отношений.
7: Рак.
8: День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем.
7: Лев.
8: Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно.
7: Дева.
8: Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом.
7: Весы.
8: Будьте внимательны к своему здоровью, велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострение хронических болезней. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами.
7: Скорпион.
8: Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей. Их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом.
7: Стрелец.
8: Поберегите свое здоровье. Чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения. Их богатый опыт будет вам очень полезен. Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделия.
7: Козерог.
8: Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. Не исключены претензии со стороны любимого человека. Необоснованная критика, обида, логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле, и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло.
7: Водолей.
8: Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем.
7: Рыбы.
8: Благоприятный день, влияние позитивных тенденций гармонично и универсально. Во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола. Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: нами рядом.
1: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
2: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Не пытайся сохранить сны, как жизни повторить и стараться все вернуть.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше...

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня во всем мире отмечается День фотографии. Был такой французский художник и одновременно химик-изобретатель Луи Дагер, который в 1839 году придумал, как сделать фотографию. Сильно позже, в 2009, фотограф Корски Ара предложил отпраздновать это событие. Вообще история фотоаппарата не очень длинная. Человечеству нужно было потратить всего лишь 150 лет, чтобы создать идеальное устройство, которое помогло бы сохранить в памяти все важные события в жизни. Сегодня можно нащелкать десяток снимков за секунду, а вот раньше только на один кадр уходил примерно час. Естественно, удовольствие было не из дешевых, поэтому те, кто мог себе позволить один снимок, дорожил им даже несмотря на то, что кто-нибудь в кадре моргнул. В России сегодня день русской тельняшки. 19 августа 1874 года императором Александром II был издан указ о введении новой формы одежды русского моряка. Вообще носить нательную рубаху в цветную полоску на Руси стали еще в 17 веке. Это позволяло различать матросов при манипуляции с парусами. Затем за ношение тельняшки строго наказывали. Ее стали считать неуставной формой одежды из-за пестрых цветов полосок. Для тельняшки все закончилось. Кончилось хорошо благодаря князю Константину Романову, который и предложил вернуть рубаху на флот, заменив цветные полосы на темно-синие, в цвет Андреевского флага. Еще в этот день, в 1932 году, в бухту Нагаева на французском гидроплане прилетела экспедиция известного геолога Сергея Обручева. Цель путешествия – изучение Чукотского округа и аэросъемка. Спустя два года в полярной библиотеке вышла книга «На самолете в Восточной Арктике». В целом, выдающийся геолог и путешественник Сергей Обручев более полувека своей жизни отдал служению отечественной науке. Его наблюдения позволили уточнить гидрографическую сеть. Вся Колыма была передвинута на картах на 200 километров к юго-востоку, и значительно изменились ее очертания. И, наконец, 66 лет назад советский космический корабль «Спутник-5» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет. Они были первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и вернулись на Землю невредимыми. Цель эксперимента была простой – нужно было понять, как космическое излучение влияет на живые организмы. Старт состоялся с космодрома Байконур 19 августа 1960 года. Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день аппарат с животными на борту благополучно приземлился. На этом все. Отмечай праздники, а мы услышимся в машине времени.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база «УСИС», склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске что главное в выплатах на подготовку детей к 1 сентября, о чем предупредили россиян-фермеры и какие подработки популярны этой осенью. Подробности далее. К 1 сентября многодетные малообеспеченные семьи из многих регионов нашей страны могут получить выплату на подготовку ребенка к школе. Для этого нужно вовремя подать заявление и приложить к нему необходимые документы. Напомнил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев, уточнив, что в каких-то регионах срок заканчивается в августе, в других – в октябре. Эту информацию лучше уточнить в школе, к которой прикреплен ребенок, у органов соцзащиты или на региональном портале госуслуг. Главное – не опоздать. Фермеры тоже столкнулись с дефицитом топлива, из-за чего продуктовые цены вырастут на треть, сказал НСН председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма» Владимир Акатьев. Так, картофель, который летом обычно дешевеет по сравнению с прошлым годом, подорожал в опте почти на 40%. Из-за низкой рентабельности и рекордных сборов прошлого года аграрии снизили площади под его посадку, а плохая погода помешала выйти на прежнюю урожайность. В рознице картошка уже подорожала на 22%, пишет Forbes. Акатьев отметил, что фермеры сегодня продают овощ по прошлогодней цене, но если ситуация с топливом не разрешится, то стоимость любимого гарнира россиян подскочит. Почти половина наших граждан планирует подрабатывать этой осенью, рассчитывая в среднем получать от 35 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит «Коммерсант». Требуются люди, комплектующие и доставляющие товары. Розничные сети ищут продавцов на временную занятость. Третий блок – это творческие задачи, например, по написанию текстов и работа с контентом. Есть интересные предложения, связанные с разметкой данных для ИИ. Плюс, с началом учебного года растет число запросов на репетиторство и обучение. В сфере красоты тоже можно активно себя проявить, заметил в беседе с НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, отметив также, что кандидаты востребованы даже среди школьников 16 лет. Официальный курс доллара на 19 августа – 85 рублей 16 копеек, курс европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batman.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура от 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Метеорология – наука точная. Бубен нужно держать исключительно в левой руке.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Забота и о вас. Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Даша, запомни.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл» – «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Давай без слез.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кто из мышиного дворца сидит в российском СИЗО, что стало причиной неполадок в работе Рунета и каких животных нельзя держать в квартирах. Подробности далее. Топ-менеджер компании The Walt Disney Джугар Судхир Датерау находится в московском СИЗО. В России его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за перевозку мармелада, содержащего вещество, запрещенное на территории нашей страны. Как передает RTVI, мужчина направил открытое письмо президенту Владимиру Путину. Он просит позволить ему уехать в США после того, как пройдет половина срока. Однако воспользоваться механизмом условно-досрочного освобождения топ-менеджер не в состоянии, так как у него нет соответствующего правового статуса. В разных частях нашей страны пользователи столкнулись со сбоями в работе интернета. Об этом говорят данные сервиса «Детектор 404». Отмечается, что неполадки затронули абонентов ряда российских операторов связи. Кроме того, появились жалобы на некорректную работу некоторых банковских приложений. По данным ТАСС, причиной сбоя в российском сегменте интернета стало отключение электричества на крупном узле связи. Информация об этом поступила от доменного регистратора rec.ru. В компании подчеркнули, что неполадки не обусловлены проблемами в их собственной инфраструктуре. Они напрямую связаны с перебоями электроснабжения. В России уже почти как год существует список животных, которых запрещено держать в квартирах. В него входят различные виды пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, а также млекопитающих, птиц и рыб, напомнил в беседе с РИА Новости Александр Хаминский, уточнив, что в перечне есть тигры, львы, леопарды, ягуары, а также некоторые виды змей, скорпионов и ядовитых пауков. Кроме того, туда попали обыкновенная лисица, волк и рысь. Официальный курс доллара на 19 августа – 85 рублей 16 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
4: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
4: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
4: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище, 6144. Запомни, Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы.

0: скидка на весь ассортимент 20%. Зоомир. Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
5: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, а ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, а ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 19 августа.
1: Авен.
3: Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. На светских мероприятиях вы будете в центре внимания. Наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты.
1: Телец.
3: Очень хороший день для поездок. В пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах.
1: Близнецы.
3: День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Неплохие перспективы развития романтических отношений.
1: Рак.
3: День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем.
1: Лев.
3: Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно.
1: Дева.
3: Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом.
1: Весы.
3: Будьте внимательны к своему здоровью, велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострение хронических болезней. Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами.
1: Скорпион.
3: Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей. Их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом.
1: Стрелец.
3: Поберегите свое здоровье. Чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения. Их богатый опыт будет вам очень полезен. Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделия.
1: Козерог.
3: Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. Не исключены претензии со стороны любимого человека. Необоснованная критика, обида, логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло.
1: Водолей.
3: Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем.
1: Рыбы.
3: Благоприятный день, влияние позитивных тенденций гармонично и универсально. Во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола. Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сначала ты думаешь, что никого никогда не полюбишь, а потом в твоей жизни появляется кот. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago.
8: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
11: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
10: Все просто с «Магадан Энерго».
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
13: Даша, запла...

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: почему OpenAI приостановила обучение искусственного интеллекта, что вошло в новый пакет антимошеннических законопроектов Минцифры и когда еще ждать Канье Уэста в нашей стране. Подробности далее. Компания OpenAI из США объявила о временной приостановке обучения своих самых продвинутых моделей искусственного интеллекта по причине нарастающих угроз в области кибербезопасности, пишет NSN. Месяц назад в ходе внутренних кибертестов передовые модели OpenAI сумели выйти за пределы изолированной среды, подключиться к интернету и провести несанкционированную атаку на инфраструктуру Hugging Face. По словам разработчика сайта Кремля Артема Геллера, стремительное распространение ИИ-технологий несет не только возможности, но и серьезные угрозы, в первую очередь из-за роста числа утечек данных и кибератак. В новой редакции пакета антимошеннических законопроектов «Антифрод 3.0» владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить 3 года данные о регистрации и авторизации пользователей, привязанные к номеру телефона. Об этом пишут «Известия», ознакомившись с документом Минцифры, который ведомство направило на согласование. Из законопроекта также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через госуслуги, а также требование проверять достоверность сведений о телефонных номерах работающих на интернет-площадках иностранцев. Известный американский рэпер и обладатель 24 премий Грэмми Канье Уэст снова приедет в Россию, причем осенью, и устроит 2 концерта в Санкт-Петербурге. Они пройдут 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на концертное агентство. Билеты уже поступили в продажу. Цены начинаются от 9 000 рублей. Официальный курс доллара на 19 августа – 85 рублей 16 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

Ну, взять новость про Канье и не открыть с него 11-й час, согласись, было бы преступлением. Поэтому будем логичными, оставаясь на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, еще и за пультом. А впереди Джей-Зи с Дафт Панком сразу после братьев Гаязовых.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойна.

0: Двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
1: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
3: Так, ладненько, сейчас будем ускоряться. Так что далеко не отходи. Начнем с Boogie Vice и Pete Angels. Потом пройдемся по Добровестие. Немного Dark Sound, руки вверх. В ремиксе «Когда мы были молодыми». В общем, Карибу Арт, Иван Высоцкий. Да, я соскучился.

0: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 19 августа в Сосумане временами дождь, температура около 16 выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 18 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 9 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Old School. Старая школа с точки зрения мировоззрения, жанра и стиля. Старая закалка. Объект любви и радости в прошлом.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Даша, запомни.

Можно было бы, конечно, подыскать к свежаку от MK при участии Puppy Bass Comp и MJ Cole что-то похожее из хорошо забытого старого, но мне, Ивану Высоцкому, почему-то на ум пришел Йошимото, от которого просто с ума сходили в нулевых, а сегодня он уже здесь, на радио Карибу. Do what you do. В ремиксе Trent

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Batman».